благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, подождь Господь.